Айга у хлеб заклянила. Диши по шнопцу он, є правий морон. Ту не й марон ку костан, ампак морон ку будав. Тупо ме. Ням.

Нега Бог шира дио, как е наша срака, а на треза маришка, послуша гаже всака, черна бела писана, али па рдеча, ой ти наша срака, тоги наша среча.